0: Radio Biggetal. Achtung! Warnmeldung. Ständig das Radio lauter drehen. Kann süchtig machen. Aber was soll's? Weiter geht's.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».